Так и вышла под стать не жена да вдова. Хоронила меня, сама отливала. Бел курган насыпала дырявым подолом. Я смотрел в стороне, все смотрел да плакал. Не меня берегла, хоронила Бог.

Подымайся, вставай, черный скотий бог. Подымайся, расти за моей спиной. Затекали мои плечи, хоть правь на дыбе. Ох, тяжело на мне грех червем

Свиной, да еще не наказан. Коли надо, так стамни мы будем ходить меж другими. Все стерплю, только пусть он откроет ее имя. Все стерплю, только пусть он откроет ее имя. Все стерплю, только пусть он откроет ее имя.